0: каждую кило я направлю.
1: Кило направлю на каждую кило. Бригада.
2: Arena Sertaneja.
3: Um trem diferente, viu, gente? Puxa daí, que eu